В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега Ольга Бюек. В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанные добром».

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Министерство национальной обороны Тюркии опубликовало послание по случаю 10-й годовщины операции «Щит Евфрата». Анталия готовится к встрече мирового космического сообщества. Политика США в отношении голландских высот не изменилась после высказывания о том, что Израиль оккупирует территорию Сирии. Об этом заявил посол США в Анкаре, специальный представитель по Сирии и Ираку Том Барак. Сирия и Израиль провели переговоры после серии израильских авиаударов. Мероприятие «Технофест Мави Ватан», посвященное морским технологиям и оборонным возможностям Тюркии, посетили 343 тысячи человек.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Министерство национальной обороны Тюркии опубликовало послание по случаю 10-й годовщины операции «Щит Евфрата». В 10-ю годовщину операции «Щит Евфрата», в ходе которой мы нанесли серьезный удар по террористическим организациям в Сирии, прежде всего ДАИШ, мы с гордостью приветствуем наши героически вооруженные силы Тюрки, чтим память наших павших и желаем нашим ветеранам здоровья, счастья и долгих лет жизни, говорится в публикации министерства в социальной сети турецкой платформы N-Social. Начиная с 2016 года, Анкара провела три успешные операции с целью ликвидации угрозы терроризма на своих южных рубежах и обеспечения безопасности местного населения. В частности, речь идет об операциях «Щит Евфрата» 2016 год, «Оливковая ветвь» 2018 и «Источник мира» 2019 год, которые проводили в ВС Тюркии на севере Сирии.
0: Анталия готовится к встрече мирового космического сообщества. Участников Международного конгресса астронавтики 2026 ждут научная программа, посещение Национальной обсерватории и экскурсии к историческим достопримечательностям Тюркии. Анталия станет площадкой для 77-го Международного конгресса астронавтики, который соберет специалистов космической отрасли со всего мира. Помимо научно-технической программы, участники смогут познакомиться с историческим, культурным и природным наследием Тюркии. Конгресс пройдет с 5 по 9 октября под координацией Министерства промышленности и технологий Тюркии при поддержке Турецкого космического агентства и организационной поддержки «Саха Истанбул». В рамках социальной и культурной программы для гостей подготовлены экскурсии по Анталии и ее окрестностям в древние города Спендес, Перге и Сиде, а также в Калечи, к водопаду Дюден, в каньон Кёпрюлю, Демре, Миру, Кёкову, Каш и Патару, а также туры в Караджаурен, Сагаласос и пещеры Инсую. Маршруты позволят участникам познакомиться с археологическим наследием природы и культуры Средиземноморского региона. Техническая часть конгресса включает посещение Национальной обсерватории Тюркии, одной из ключевых исследовательских инфраструктур страны в области астрономии. Обсерватория расположена на горе Бакырлы-Тепе на высоте около 200

0: 2500 метров над уровнем моря участники смогут ознакомиться с телескопическим оборудованием, узнать о проводимых в Тюрки астрономических исследованиях и принять участие в наблюдениях с использованием солнечного телескопа. Посещение обсерватории запланировано на 7 и 10 октября. Знакомство гостей с Тюркией продолжится и после завершения конгресса. Для участников подготовят туристические маршруты по Стамбулу и Каппадокии, а также направлениям Памуккале-Эфес, Конья и Газиантеп-Шанурфа-Гёбекли-Тепе. В финале программы Международного конгресса астронавтики 2026 9 октября в последний день конгресса состоится гала-мероприятие в исторической достопримечательности Анталии – античном театре Аспендос. Организаторы отмечают, что в Аспендосе встретятся прошлое, настоящее и будущее.
1: Политика США в отношении Голанских высот не изменилась после высказывания о том, что Израиль оккупирует территорию Сирии. Об этом заявил посол США в Анкаре, специальный представитель по Сирии и Ираку Том Барак в комментарии агентства Associated Press. Барак отметил, что политика США в отношении Голанских высот была определена президентом Дональдом Трампом в 2019 году и с тех пор не изменилась. Комментируя свои слова в интервью, данном в пятницу, о том, что Израиль удерживает эту территорию под оккупацией, Барак заявил, что речь шла об описании исторического статуса региона, а не о подтверждении позиции Организации Объединенных Наций по Голанским высотам. 25 марта 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост 45-го президента США, объявил о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами.
0: Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем совершил свой первый международный визит после вступления в должность, прибыв в Киев в понедельник 24 августа, когда Украина отмечает свой 35-й день независимости. В ходе визита британский лидер заявил, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также сообщил о передаче технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». Согласно решению Лондона, оборонной компании MBDA разрешено рассекретить технические данные о британских компонентах, что позволит развернуть локальное производство и сборку этих крылатых ракет прямо на украинских мощностях совместно с Францией. В Киеве Бернем провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и сопредседательством на заседании коалиции желающих, объединяющей ключевые государства, предоставляющие военную помощь Украине. Переговоры были сосредоточены на усилении систем противовоздушной обороны и поставках ракет-перехватчиков. Поездка британского премьера состоялась на фоне резких предупреждений со стороны Москвы о последствиях использования украинскими силами британских дронов для атак по объектам в РФ. Однако Бернем подчеркнул, что угрозы Кремля лишь укрепляют решимость союзников. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Сирия и Израиль провели переговоры после сирийско-израильских авиаударов. Делегации Сирии и Израиля провели в Иордании встречу высокого уровня при посредничестве США. Переговоры были направлены на снижение напряженности после последних израильских авиаударов по территории Сирии. Как сообщили агентству САНА источники в сирийском МИД, делегацию Дамаска возглавил министр иностранных дел Асад Хасан Аш-Шайбани. В переговорах также участвовали руководители Главного управления разведки и военной разведки Сирии. Стороны обсудили создание практических механизмов, которые позволили бы прекратить израильские атаки, операции по задержанию и нанесению ударов по целям на сирийской территории. Переговоры также направлены на достижение соглашения в сфере безопасности, которое после возобновления диалога могло бы стать основой для более широких договоренностей в будущем. При этом Дамаск подчеркнул, что не согласится на механизмы, ограничивающие его суверенное право развивать национальную армию и самостоятельно определять союзы и партнерские отношения. Сирийская сторона также вновь заявила, что считает оккупированные Голанские высоты своей территорией, однако назвала обсуждение их окончательного статуса на данном этапе преждевременным. В качестве первоочередных требований Дамаск обозначил отвод израильских сил на позиции, которые они занимали до 8 декабря 2024 года, а также восстановление и полное выполнение соглашения о разъединении сил 1974 года.

0: Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, а также декларацию о стратегическом партнерстве. Зеленский заявил, что договоренности укрепляют основу долгосрочного сотрудничества двух стран в сферах обороны, энергетики и устойчивости. Соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности было заключено в рамках формата «Дрон-дил». Стороны также подписали декларацию о стратегическом партнерстве – соглашение ЭЛИСИВ, названное в честь дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой Норвегии. Украинский президент поблагодарил Норвегию за поддержку и планы предоставить Украине около 9 миллиардов долларов помощи в 2027 году. Ранее Стёре объявил, что Осло выделит Киеву 85 миллиардов норвежских крон, из которых 70 миллиардов предназначены для военной помощи, а еще 15 миллиардов крон для гражданской поддержки. Таким образом, 2027 год станет третьим подряд, когда Норвегия выделяет Украине по 85 миллиардов крон помощи ежегодно. Стёре прибыл в Киев для участия в саммите стран Северо-Балтийской восьмерки. Во встрече также приняли участие лидеры Дании, Латвии, Финляндии, Эстонии и Литвы.
1: Мероприятие «Технофест Мави Ватан», посвященное морским технологиям и оборонным возможностям Тюркии, посетили 343 тысячи человек. Фестиваль прошел 20-23 августа на территории командования верфи Гёльджук при участии Министерства национальной обороны Тюркии и Фонда турецкой технологической команды Т-3 Вакфы. Председатель попечительского совета Т-3 Вакфы и совета директоров Технофест Сельчук Байрактар сообщил, что за 4 дня фестиваль принял 343 тысячи посетителей. Следующий фестиваль Технофест состоится с 30 сентября по 4 октября на юго-востоке Тюркии, отметил Байрактар. В рамках Технофест Мави Ватан были представлены разработки Тюркии в сфере морских и подводных технологий, а также оборонной промышленности. Посетители смогли увидеть различные платформы военно-морских сил Тюркии, беспилотные системы, авиационную технику, средства противовоздушной обороны и ракетные комплексы. В программу вошли соревнования беспилотных подводных систем и морских аппаратов, а также конкурс подводных ракет.
0: Россия активизировала кампанию диверсии и поджогов на европейских предприятиях, производивших оружие и технику для Украины, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в разведке стран Запада. По данным аналитиков, Кремль намеренно планирует атаки так, чтобы они находились на грани срабатывания 5-й статьи Устава ООН о коллективной обороне, испытывая решимость Альянса и создавая разногласия между его членами. В качестве примеров приводится серия резонансных инцидентов: задержание в Латвии 3 человек по подозрению в поджоге эстонского завода Milrem Robotics, поставщика беспилотников для ВСУ, взрыв на болгарском заводе боеприпасов МК, а также пожары на предприятиях КНДС АМА в Италии и заводе дронов в Чехии. Представители разведки подчеркивают, что российское ГРУ все реже задействует кадровых агентов, перейдя к вербовке исполнителей из числа местных уголовников через Телеграм с выплатой вознаграждений в криптовалюте. В НАТО и правительствах стран Балтии отмечают, что цель этих действий – сорвать цепочки поставок военной помощи Украине и посеять страх среди европейцев. При этом западноевропейские столицы часто воздерживаются от прямых публичных обвинений в адрес Москвы, чтобы избежать эскалации, в то время как генсек Альянса Марк Рютте призывает к быстрому и решительному ответу на гибридные угрозы. Дорогие друзья, это были новости. Kederin yüzüme ışık olsun. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Великан» в исполнении Мелике Шахин.

Украинская компания Firepoint готовит к запуску баллистическую ракету собственного производства, способную пролететь до 850 километров. Оружие будет готово уже в конце осени, заявила директор компании Ирина Терех. Уволенный в июле экс-министр обороны Украины Михаил Федоров пошел еще дальше и заявил, что Киев ударит собственной баллистической ракетой по России в течение следующих 3-6 месяцев. Какие же ракеты есть у Киева? Еще в 2006 году Киев начал разрабатывать ракетный комплекс «Сапсан». Но публично ракеты впервые представили лишь в 2018 году на параде в честь Дня независимости Украины. Задержка произошла из-за хронического недофинансирования. После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Украина заметно ускорила разработку собственных ракет. В августе 2024 года президент Владимир Зеленский публично сообщил об успешном испытании первой баллистической ракеты украинского производства. К ноябрю того же года, по словам Зеленского, Киев произвел первые 100 образцов.

бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак в мае 2025 года заявил, что «Сапсан» впервые применили в боевых условиях. Ракета поразила российский командный пункт на расстоянии почти 300 километров.

разрабатывает другие более точные ракеты с большей дальностью. В частности, 16 августа на военной выставке в Дании бюро представило ракету FP-9 весом 800 кг. Она способна поражать цели на расстоянии до 850 км. Ракета имеет внушительные размеры. Длина более 9,5 метра и ширина 1 метр и 10 сантиметров. Точность ракет, по словам экс-министра обороны Михаила Федорова, составляет около 20 метров. Ракета будет запускаться с мобильных установок. FP-9 станут самым мощным оружием в арсенале ВСУ, превзойдя американские «Атакамс», имеющие дальность полета до 300 километров. Кроме того, украинский аналог станет мощнее немецких «Таурус», которые поражают цели на расстоянии до 500 километров. Еще одна разработка бюро – ракета FP-7 с дальностью до 200 км и боеголовкой весом в 150 кг. С помощью этой ракеты собственного производства Киев намерен сбивать российские баллистические ракеты и дроны. Сооснователь FirePoint Денис Штиллерман заявил, что их ракеты в разы дешевле зарубежных аналогов типа Patriot от Lockheed Martin и франко-итальянской Sam-T. Параллельно инженеры FirePoint дорабатывают FP-7 для использования в системах ПВО. Ракета станет частью первой в Европе общей противоракетной системы Фрейжа. Украинская компания поставит ракеты и пусковые установки, а союзники Киева возьмут на себя компоненты и радары слежения. По словам Штиллермана, готовые ракеты будут доступны к 2027 году. До сих пор Украина полагалась на дешевые дальнобойные дроны и крылатые ракеты для ударов вглубь российской территории. Но это медленное оружие, которое легко сбить после обнаружения, уточняет политику. Баллистические ракеты летят по другой траектории и на порядок сложнее для перехвата российскими системами ПВО. FP-9 куда более мощная разработка. Топекс подчеркивает принципиальную разницу между ударным и перехватывающим оружием. Их аэродинамичная форма и принципы производства похожи, но функции разные. Одна должна долететь из точки А в точку Б и поразить цель, у другой более сложная задача – найти и перехватить цель. Ракеты имеют куда больше полезной боевой нагрузки, чем дроны. Для сравнения, дрон FP-1 от FirePoint может пролететь до 2300 км, но несет лишь 50-120 кг взрывчатки. Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» способна доставить 1 тонну боевой части на 3000 километров, однако применяется пока эпизодически, во многом из-за высокой стоимости. Типекс поясняет, самонаводящиеся головки – автономная система наведения в носовой части ракеты. Это самый сложный для изготовления компонент – потому что его производство остается медленным и трудоемким. Что же изменится с появлением ракет? В зоне поражения украинского оружия окажутся не только Белгород и Брянск, но и Москва. Расстояние до российской столицы от Харьковской области 500 километров, от Сумской и Черниговской и того меньше. Это может серьезно изменить расклад сил на поле боя. Украина уже демонстрировала удары вглубь России. В начале августа украинские войска поразили объект Роскосмоса в Самаре, примерно в 900 километрах от границы, новыми ракетами «Фламинго». Украинский политолог, директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев считает производство Киевом собственных баллистических ракет – самой реалистичной альтернативой закупки американских Patriot. Различные инициативы рассматриваются, но самой реалистичной остается собственное украинское производство баллистических технологий, заявил эксперт в беседе с ТРТ на русском. По его словам, Украина прилагает значительные усилия, чтобы наладить производство в объемах, которые действительно смогут повлиять на ситуацию. Система пока находится на стадии испытаний.

питании, уточнил политолог. Он добавил, что есть еще один вариант, который рассматривает Киев – не перехватывать уже запущенные ракеты, а обнаруживать и превентивно уничтожать российские ракетные комплексы еще на земле. Это чрезвычайно сложная задача, поскольку многие из этих комплексов мобильны, их трудно обнаружить и поразить непосредственно перед запуском или во время передвижения. Однако подобные операции уже проводились, в частности, против пусковых установок С-300, отметил Залмаев. Чем же отвечает Россия? Украинский политолог Алексей Якубин в беседе с ТРТ на русском напомнил, что у России кратно больше баллистических ракет и постоянная практика массированных ударов ими, а у Украины такого арсенала пока нет. Даже если Firepoint смогут оперативно развернуть производство, на их внедрение в войска уйдет время. Производство ракет требует времени, расширение промышленных мощностей тоже. А передача и развертывание дополнительных систем ПВО не могут произойти в одночасье, уточнил эксперт. В июле и августе Россия рекордно нарастила количество ракетных атак по Украине. В июле российские войска выпустили по Украине рекордные 351 ракету, в том числе 153 крылатые и 195 баллистических. Против последних украинские системы ПВО практически бессильны. ВСУ перехватили лишь 29 из 195 запущенных ракет. Сейчас Москва выпускает в среднем по 77 ракет одновременно. Показатель может вырасти до 200, сообщил 10 августа командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. По его словам, эта стратегия направлена на подавление системы ПВО Украины одним ударом, а не в течение нескольких дней. По данным ГУР Украины, российские заводы в июле-августе работали на 110-120% от месячных производительных планов. Уже к началу августа заводы достигли годовых целевых показателей по производству ракет «Циркон» и «Оникс». ГУР также утверждает, что российский ВПК способен выпускать более 200 крылатых и баллистических ракет в месяц. Только в июле Россия произвела 65 ракет для комплекса «Искандер-М» и 87 «Х-101», плюс еще 50 единиц для комплексов С-400. У Киева сопоставимой открытой статистики нет. Публично известны данные о выпуске около 100 крылатых ракет «Фламинго» в месяц, тогда как объемы производства «Нептунов» и новых баллистических ракет не раскрываются. Очевидно, что Москва крайне не заинтересована в том, чтобы Киев получил собственные баллистические ракеты, заявил 10 августа заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Россия видит в украинских баллистических разработках и растущем производстве дальнобойных дронов серьезную угрозу и уже ведет разведку с целью сорвать их массовый выпуск. Первые пуски FP-9 сами по себе не изменят баланс сил. Главный вопрос – сможет ли Украина выпускать такие ракеты серийно и сохранять производство под нарастающими российскими ударами.

Сегодня мы поделимся еще одним рецептом из османской кухни. Это десерт под названием ревани. Это кекс, который делается из манной крупы и поливается сверху шербетом. Кекс ревани – это не тот случай, когда давно забытые рецепты пылились на полке и о которых вспомнили лишь недавно. Это блюдо в ресторанах, его также готовят дома. Приготовление ревани не занимает много времени и усилий. Есть известная история, связанная с появлением ревани. В 17 веке султан Мурад IV завоевал Ереван в Армении. Дворцовые повара в честь этого события изобрели специальное блюдо, которое они назвали ревани, от тогдашнего названия города Ереван – реван. В некоторых регионах Турции этот десерт, пришедший к нам из Османской империи, называют десерт-губка или йогуртовый десерт. Перейдем к приготовлению десерта.

Перечислим ингредиенты для приготовления реване. 4 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан йогурта, 1 стакан растительного масла, 1 стакан манной крупы, 2 стакана муки, 1 пакетик разрыхлителя, ванильный экстракт. Для шербета. Цедра 1 лимона, 4 стакана сахарного песка, 5 стаканов воды, сок половины лимона, 2 столовые ложки кокосовой стружки. Повторяем список ингредиентов. 4 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан йогурта, 1 стакан растительного масла, 1 стакан манной крупы, 2 стакана муки, 1 пакетик разрыхлителя, ванильный экстракт. Для шербета цедра 1 лимона, 4 стакана сахарного песка, 5 стаканов воды, сок половины лимона, 2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приступаем к приготовлению десерта. Вначале в кастрюлю выльем воду, добавим сахар для приготовления шербета. На медленном огне прокипятим 30 минут, добавим цедру лимона, оставим остывать. При помощи миксера смешаем яйца с сахаром в отдельной посуде до полного растворения сахара. После этого по очереди добавим растительное масло, йогурт, ванильный экстракт, натертую цедру лимона, манную крупу, просеянную муку и разрыхлитель. Продолжим взбивать миксером. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и вылейте смесь в форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Выньте из духовки и полейте остывшим шербетом. После того, как десерт впитает в себя шербет, нарежьте кусочками, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте на стол. Приятного вам аппетита!

0: связанные добром.
1: В роскошных дворцовых коридорах Османской империи обсуждали не только политику и стратегии завоеваний. За этими высокими стенами шла еще одна тихая, но неутомимая гонка, способная изменить мир – гонка милосердия. В то время как османские султаны через деятельность вакфов вдыхали душу в завоеванные земли, их матери, валиде султаны, используя личное состояние и политический ум, становились архитекторами благотворительности, распространяющейся на все города. Сегодня мы отправляемся в ту эпоху, когда гриф использовался не только для того, чтобы отдавать приказы, но и для создания огромных больниц, библиотек и столовых для бедных. От Хюрем Хасеки Султан до Безмиалем Султан, от Мехмеда II Завоевателя до Сулейма.

0: Романа первого великолепного. Мы откроем для себя, как власть с помощью вакфов превращалась в милосердие. Ну что же, если вы готовы, войдем через благотворительные ворота Османского дворца. Учреждение вакфа для султана было не только проявлением личной набожности, но и философии государственного управления. Когда султан Мехмед II завоевал Стамбул, он превратил город не только в архитектурный ансамбль, но и в научный центр, благодаря комплексу Фатих, названному в его честь, в котором велось обучение по различным дисциплинам, от астрономии до медицины. Комплекс Фатих был построен султаном Мехмедом-завоевателем в 1463-1470 годах после завоевания Стамбула. В центре комплекса находится мечеть Фатих. Вокруг нее расположены медресе Сахны-Сейман, учреждение высшего образования, Дару-Шифа, больница, и Марет, столовая для бедных и студентов, библиотека, гостевой дом и хамам. В частности, медресе Сахни-Сейман заложили основу высшего образования в Османской империи. В этих учебных заведениях преподавались не только религиозные науки, но и такие точные науки, как математика, астрономия и логика. В Дару-Шифе предоставлялись бесплатные медицинские услуги, а Имарет регулярно раздавал еду беднякам, путникам и студентам. Этот комплекс, поддерживаемый подробным вакфанаме султана Мехмеда Фатиха, являлся образцовым вакфом, объединяющим в одном центре османские представления об образовании, здравоохранении и социальной помощи. Эта соревновательность султанов была не попыткой утвердить свое превосходство, а стремлением самым изящным образом удовлетворить нужды народа. Историки говорят, что вакфы султанов были своего рода конституцией социального обеспечения государства. Например, султан Сулейман I Великолепный, создавая комплекс Сулеймания, не ограничился строительством одной мечети. Он заложил модель социального государства, построив 4 крупных медресе, медицинский факультет, больницу и столовую, где ежедневно кормили тысячи людей. Для султанов настоящая власть заключалась не в опасении потерять земли, а в опасении потерять расположение своих подданных. Поэтому каждый султан считал делом чести оставить после себя благотворительный комплекс, более масштабный, чем творение его предшественников. Но истинное изящество в этой картине благотворительности демонстрировали матери и жены султанов, валиде султаны и ханым султаны. Они были руками милосердия империи. Свои личные доходы при дворе, ассигнования, называемые пашмаклык, доля, выделяемая на личные расходы и содержание, драгоценности и имущество, они до последнего куруша передавали в вакфы. Самым выдающимся именем в этом соревновании, без сомнений, является Хюрем Хасеки Султан. Сеть благотворительных учреждений, простирающихся от Иерусалима до Стамбула и от Эдирне до Мекки, и сегодня остается логистическим чудом. Основанный ею в Иерусалиме Имарет Хасеки Султан на протяжении веков ежедневно кормил тысячи бедняков, вне зависимости от их вероисповедания, языка и национальности. Следуя по пути, проложенному ею, Нурбану-Султан создала крупнейший социальный центр на Анатолийском берегу, построив в Эскюдаре комплекс Атик-Вальде. Однако в этом состязании есть одно имя, которое вошло в историю благодаря своему более персонализированному милосердию – Махпейкер Кюсем Султан. Она спасала должников из тюрем и готовила приданое для сирот-девочек. В истории вакфов этих султанш есть такие детали, которые поражают проявлением тонкости человеческой души. Безмиалем Вальде Султан включила в учредительный документ, созданного ею в XIX веке Вакфа следующее положение. Стоимость тарелок и стаканов, случайно разбитых молодыми служанками, работающими в городе, должна оплачиваться Вакфом, чтобы бедная служанка не подвергалась упрекам со стороны своего хозяина и не испытывала стыда. Это не просто сила, а искусство утонченности и духовного воспитания. Вместо того, чтобы копить богатство, они увековечили его в мраморе, книгах и хлебе. Это соревнование благотворительности между султанами и их матерями и женами стало залогом османского городского планирования и социального мира. Когда Валиде Султан поручала построить благотворительный комплекс в каком-либо квартале, водоснабжение, дороги, образование и здравоохранение этого квартала обеспечивалось на века. Сегодня, прогуливаясь в тени этих комплексов, мы на самом деле проходим мимо памятников добродетели. Печати султанов, возможно, больше не стоят на официальных документах, но они по-прежнему живы в душе этих зданий, в милосердии этих вакфов. Они научили нас следующему. Истинное царствование заключается не в том, сколько дворцов ты оставил после себя, а в том, сколько сердец ты смог тронуть. Вакф – это название того великого договора, который ставит силу династии на службу милосердию. Сегодня мы поговорили о состязании в благотворительности между султанами, их матерями и женами в милосердии. А в следующем выпуске мы обратимся к истории создания великого образовательного проекта Дарушафака «Свет милосердия», который не угасает с 1863 года. До встречи и оставайтесь на пути милосердия.
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Министерство национальной обороны Тюркии опубликовало послание по случаю 10-й годовщины операции «Щит Евфрата». Политика США в отношении голландских высот не изменилась после высказывания о том, что Израиль оккупирует территорию Сирии. Об этом заявил посол США в Анкаре специальный представитель по Сирии и Ираку Том Барак. Делегации Сирии и Израиля провели в Иордании встречу высокого уровня при посредничестве США. Переговоры были направлены на снижение напряженности после последних израильских авиаударов по территории Сирии. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернам совершил свой первый международный визит после вступления в должность, прибыв в Киев в понедельник, 24 августа, когда Украина отмечает свой 35-й день независимости. Анталья готовится к встрече Мирового космического сообщества. Участников Международного конгресса астронавтики 2026 ждут научная программа, посещение Национальной обсерватории и экскурсии к историческим достопримечательностям Тюркии. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эво Ифонитис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
1: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
7: Гидареди амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чишън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
7: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
6: Е садай Турция.
2: Аңлап атқаныңла Турция овоза радиосы.
4: Эво и фонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Muriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde